день и ночь я молюсь судьбу, чтоб мой дом был тобой согрет. День и ночь я тебя зову,